0: Christmas vam mubarak.
1: Joyeux Noël.
2: Hello Christmas.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Весёлых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio. What?